Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Разные мысли. Человек всегда тянется к добру, особенно к чужому.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 326

позже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

надо усмиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа. Мне легче без нее, но без нее нет смысла.

страшил ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

от Манчжурии и Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: Разные мысли. Кощей бессмертен, пока Иванушки дурачки. Жернова.
1: Избиратели на избирательных участках, образованных по месту жительства граждан, могут за 15 дней до дня голосования или с 7 августа ознакомиться с данными о себе в списках избирателей. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в отдаленных и труднодоступных районах, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан, в иностранных государствах, избиратели могут ознакомиться со списками за 5 дней до дня голосования или с 17 августа. Заявления о необходимости исправления в списке избирателей рассматриваются избирательной комиссией в день его поступления. В случае положительного решения исправление или включение в списки производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Орыс әліпбиінде ең көп қолданылатын әріп О әрпі.
0: Жарнама.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама 326 60 00.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

Вчера еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

разбивая руки в кровь. Я не сошел с ума так надо. Зачем топтать мою любовь?